движении кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

Повторюсь, повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль, иди нахуй.

прибежание кровопролития и неоправданный жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Сбили остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен.

0: Україні!
1: Поліцейські кровопролиття і неоправданий жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины УАСАП, я русский корабль, повторяю, предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам...

0: по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Длинный остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием.
1: Русский военный корабль, иди нахуй.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

Правоохранителя и неоправданный жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

и кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины «Остров», я русский корабль, повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен.

питанні кровопролиття і неоправданих жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие в ЗАГСа, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

0: бо ти на землі людина.
1: Поєднання кровопролиття і неправданий жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Змеиный остров, я русский корабль, повторяю, предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием! Русский военный корабль, иди нахуй!

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль, иди нахуй.

По избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

Полицейские кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрасль. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие в ЗАГСа, иначе по вам будет нанесен.

Повідомляє кровопролиття і неоправданих жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Змеиный остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

0: Поліцейські кровопролиття і неоправданий жертв. В противному случае по вам буде нанесен бомбово-штурмовий удар. Сильный отрас. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием.
1: Русский военный корабль. Иди нахуй.

мероприятие, и я правоохранительный эксперт. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрасль. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет...

подвижение кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрасль. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие.

0: по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Длинный остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться.
1: Замыть новини з України та світу в ефірі Радіо Фьорд.

0: Поизвязание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Сбили остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль, иди нахуй.
1: Весь свет дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

движении кровообращения и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрасли. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль, иди нахуй.

0: Поизвязание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрасль. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием.
1: Русский военный корабль, иди нахуй.

состоянии кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины «Остров», я русский корабль, повторяю, предлагаю сложить оружие

Подвижение кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрасль. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

кровопролития и неоправданный жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие.

полицейские кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрасль. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен.

0: по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров, я русский корабль, повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня, прием.
1: Русский военный корабль, иди нахуй.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.